декабря 2024 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

небом и наполняется над медом.

0: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
1: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Для кого-то коллекционирование – это хобби. Для него – профессия, в которой нет равных. Каждую неделю в свежем выпуске. Летописец, энциклопедист и хронограф Андрей Куренков пополняет нашу картотеку музыкальными новинками. «Фонотека» на нашем радио. Каждый четверг в 10 вечера и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Каждый вторник нарезаем тяжелые треки. Жесткий диск Алексея Петровского. Программа о современной альтернативной рок-музыке. Ночная шок-терапия с запалом на всю неделю.
2: Редкая дичь. Короче, все как мы любим.
1: По вторникам с 23 часов на нашем радио. В самые лучшие моменты жизни и в дни, когда нужна поддержка. Наше радио всегда с тобой, всегда рядом.
3: Так бьется сердце, так звучит наше радио.

Нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице,

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один. В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
1: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. Фонотека на нашем радио.
2: Уважаемые знатоки, внимание, вопрос. В Советском Союзе почти все художественные фильмы в телетрансляции, на титрах, заканчивались именно этим словом. Что это за слово и что за фраза? Время.
0: Знаешь ответ? Проверь себя. Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. Фонотека на нашем радио.
2: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
0: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наши.ру.
2: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
3: Сердце. Так звучит наше радио.

0: Наше радио.
1: Джоджокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наша реклама.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
2: с 7 до 11.
1: Подъемники
2: на нашем радио.
1: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
2: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
1: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
3: Проверено на себе.
1: Еженедельно по средам.
3: Стартуем ровно в 19.
1: Подруливай! Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио про панк.
4: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
1: Теперь по средам с 10 вечера.
4: О да, молодежно, грязно и отвязно.
2: На нашем радио.
1: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
5: Проще простого.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 439-50-32.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.
3: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое.
1: На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
4: Сядьте в машину, пристегните ремни. Включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
1: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
5: Проверено на себе.
1: Еженедельно по средам.
5: Стартуем ровно в 19.
1: Подруливай!
3: Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. Тринадцать исполнителей, 13 песен, 13 ступеней к победе и лишь одно – место лидера. Заходи на наша.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7.
1: Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио «Про панк».
6: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
1: Теперь по средам с 10 вечера.
6: О да, молодежно, грязно и отвязно.
2: На нашем радио.
3: От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
7: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
3: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
7: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
8: Знаете ли вы, название компании Google представляет собой неправильное написание числа Google в десятичной системе счисления, которая изображается единицей со 100 нолями. Это хитроумный способ и отличный пример креатива, отображающий бесконечные возможности пользователей данной поисковой системы.
3: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
1: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
9: Соседи будут довольны.
1: По вторникам ровно в 23 часа
2: на нашем радио.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439-50-32.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Дети радуются снегу. В дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
2: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
3: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
4: Соседи будут довольны.
3: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
5: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
3: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
6: Проверено на себе.
3: Еженедельно по средам.
6: Стартуем ровно в 19.
3: Подруливай!
7: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
8: Рецепт нашего радио. Записывайте.
9: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
7: Чувствуете, как поднимается настроение?
8: Ваше утро готово.
3: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
9: Угощайтесь.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 439-50-32.
12: Шарадио.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

почистил зубы и, подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: подумал, так ли это важно? С кем и где ты провела эту ночь, моя сладкая Энн?
1: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: 29 июля на сцене МТС Лайф Холл. Юбилейный вечер народного артиста России Максима Аверина. Моноспектакль «Расправь крылья». Продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы. В программе авторская анимация, мастерское световое и звуковое сопровождение, живая скрипка и выступление студентов Щукинского театрального училища. Максим Аверин. «Расправь крылья». Билеты на cleversmile.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: И вот снится мне, сижу я за рулем.
3: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь, отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
4: Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, давай. Неделю голосуй за песню-фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером.
5: Каждую пятницу с 7 вечера.
4: 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему.
6: Сядьте в машину. Пристегните ремни. Включите наше радио. И приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1. Поехали!
4: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
7: Проверено на себе.
4: Еженедельно по средам.
7: Стартуем ровно в 19.
4: Подруливай!
8: Знаете ли вы? Игрушка йо-йо появилась в 16 веке на Филиппинах в качестве оружия и представляла из себя камень с намотанной вокруг нее веревкой. В размотанном состоянии длина веревки составляла 6 метров. Обычно камень бросали в противника, а затем снаряд возвращался обратно в руки хозяина. Таким образом, воины могли повторять атаку снова и снова. Лишь в 17-18 веках устройство проникло в Европу и стало излюбленным развлечением буржуазии Франции, Шотландии и Англии. А в 20-х годах прошлого столетия, попав в США, у йо-йо началась новая эра и преобразование. Новомодную игрушку стали вырезать из цельного куска дерева, а веревку уже не привязывали к оси, а закрепляли вокруг петлей, что позволяло ей легко вращаться при игре. Популярность была настолько высока, что к 1962 году было продано рекордное количество йо-йо – около 45 миллионов экземпляров в стране, где было всего 40 миллионов детей.
4: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио «Про панк».
9: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
4: Теперь по средам с 10 вечера.
9: О да, молодежно, грязно и отвязно.
4: На нашем радио.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439 50 32.

0: Наша реклама.
1: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
2: И мы в таком будем жить. Это ЖК «Сормово парк». Застройщик ООО «СЗ Генстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Наше радио и Дом книги приглашают на литературные встречи. Известные писатели, литераторы и искусствоведы в эфире нашего радио в 15:50. Обсудим книжные новинки и литературную классику. Обзоры, критика, рекомендации и, конечно, чтение вместе с самым большим книжным магазином в Нижнем Новгороде – Домом книги на площади Ленина.
4: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио. Вас приветствует аудиогид сайта наше.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наше.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. Фонотека на нашем радио.
5: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
4: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
5: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439 50 32.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
4: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: сюрприз.
1: Фух, окна, полы, потом еще этот ковер, самому не одолеть.
2: А ты Чистов пробовал? Они и окна вымоют, и ковер почистят, и фасад вымоют комплексно.
1: И все сразу? Здорово!
2: Да, Чистов, 421-65-27. Сделают все чисто, как ты любишь.
3: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
4: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
5: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
6: Соседи будут довольны.
5: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
7: Знаете ли вы, многие математики считают число 73 идеальным неспроста. Во-первых, это 21-е простое число. Во-вторых, его зеркальное отражение цифры 37 занимает 12-й порядковый номер, чье отражение цифра 21 является результатом умножения тройки и семерки. Как вам такое? А еще в двоичной системе число 73 – это палиндром, то есть число, одинаково читающееся справа налево и наоборот.
5: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. Фонотека на нашем радио.
8: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
5: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
8: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
9: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
5: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
10: Проверено на себе.
5: Еженедельно по средам.
10: Стартуем ровно в 19.
5: Подруливай!
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 439-50-32.

делать, нечего делать, только бежать. Слева и справа кругом расправа. Если есть крылья, чего еще ждать?

0: Наша реклама.
1: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
2: И мы в таком будем жить. Это ЖК «Сормово парк». Застройщик ООО «СЗ Генстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Знаете ли вы?
4: Первая в мире видеоигра появилась в 1958 году в Брукхейвенской лаборатории. Чтобы привлечь внимание местных школьников во время Дня открытых дверей, физик Уильям Хиггинботтом вместе со своим лаборантом Робертом Дворжиком за пару часов создали электронную игру «Теннис для двоих». Суть такова. Два игрока перебрасывали мяч через сетку с помощью игрового пульта, где вместо привычного дисплея был осциллограф, подключенный к компьютеру, а геймпад заменяли алюминиевые контроллеры. Игрок направлял мяч ручкой, а кнопкой отправлял его через сетку, причем траекторию и дальность полета вычисляла сама ЭВМ. И хотя теннис для двоих стал крайне популярным экспонатом, сам разработчик не рассматривал игру как нечто большее. Возможно, поэтому так и не запатентовал ее.
0: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
0: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
6: Соседи будут довольны.
0: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439-50-32.

0: наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507. 21-16+.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
7: Бабаюпик. Красиво придумали.
6: Кузя. Путь к успеху. В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наше радио и Дом книги приглашают на литературные встречи. Известные писатели, литераторы и искусствоведы в эфире нашего радио в 15:50. Обсудим книжные новинки и литературную классику. Обзоры, критика, рекомендации и, конечно, чтение вместе с самым большим книжным магазином в Нижнем Новгороде – Домом книги на площади Ленина.
1: Посмотри, как тебе этот ремешок? Или этот? А может, вообще без ремня?
2: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает: обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
3: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
4: Рецепт нашего радио. Записывайте.
5: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
3: Чувствуете, как поднимается настроение?
4: Ваше утро готово.
6: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
5: Угощайтесь.
7: Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, всю неделю голосуй за песню-фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером.
8: Каждую пятницу с 7 вечера.
7: 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему.
9: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
7: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
10: Проверено на себе.
7: Еженедельно по средам.
10: Стартуем ровно в 19.
7: Подруливай!
11: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
7: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
12: Соседи будут довольны.
7: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
13: Знаете ли вы, многие математики считают число 73 идеальным неспроста. Во-первых, это 21-е простое число. Во-вторых, его зеркальное отражение цифры 37 занимает 12-й порядковый номер, чье отражение цифра 21 является результатом умножения тройки и семерки. Как вам такое? А еще в двоичной системе число 73 – это палиндром, то есть число, одинаково читающееся справа налево и наоборот.
6: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
2: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 439-50-32.

0: Наша реклама.
1: Уже слышала? Старт продаж в ЖК «Дом на Путейской».
2: Уже забронировала. Там всего 30 квартир по стартовой цене. Акция с 1 по 31 мая. Застройщик ООО «СЗ-3 дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
4: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
5: 29 июля на сцене МТС Лайф Холл. Юбилейный вечер народного артиста России Максима Аверина. Моноспектакль «Расправь крылья». Продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы. В программе авторская анимация, мастерское световое и звуковое сопровождение, живая скрипка и выступление студентов Щукинского театрального училища. Максим Аверин. «Расправь крылья». Билеты на cleversmile.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
7: Рецепт нашего радио. Записывайте.
8: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
6: Чувствуете, как поднимается настроение?
7: Ваше утро готово.
9: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
10: Угощайтесь.
11: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
12: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
13: Соседи будут довольны.
12: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
14: Проще простого.
15: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439-50-32.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Прошу. Зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
9: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
10: Давай, отец, ты нужней.
11: За Родину!
12: Отец. В кино с 7 мая.
13: 16+.
14: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
15: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
16: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. «Русский танец» – Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
17: Без возрастных ограничений.
18: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
19: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
20: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Все пропало. Клиент не пьет. Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники. А он за рулем.
2: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
3: Сядьте в машину. Пристегните ремни. Включите наше радио. И приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1. Поехали!
4: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
5: Проверено на себе.
4: Еженедельно по средам.
5: Стартуем ровно в 19.
4: Подруливай!
6: Знаете ли вы, если вы постоянно испытываете потребность в прослушивании музыки, у вас листомания. Изначально термин предложил немецкий поэт Генри Гейне для описания необычного явления того времени – эмоционального всплеска поклонников выступлений известного австрийского композитора Ференца Листа. Для середины XIX века подобные проявления воспринимались как болезнь. От навязчивого и неудержимого стремления слушать музыку пытались даже лечить. Но со временем похожий термин зазвучал уже в середине 20-х, когда по всему миру распространилось творчество четырех молодых ливерпульцев, и среди фанатов появились первые битломаны.
4: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
7: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
4: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
7: И как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
8: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
4: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
9: Соседи будут довольны.
4: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
10: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
11: Рецепт нашего радио. Записывайте.
12: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
10: Чувствуете, как поднимается настроение?
11: Ваше утро готово.
4: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
12: Угощайтесь.
13: Записывай, запоминай.
14: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439-50-32.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 215 украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны минувшей ночью. Дроны сбивали над 15 российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. Также были введены временные ограничения в аэропортах Москвы, Пскова, Череповца, Ярославля и Санкт-Петербурга, передает Росавиация. В Финляндии начались артиллерийские учения в непосредственной близости от России. Маневры будут проходить со 2 по 12 мая на полигоне Вуосанка. Он расположен в 70 километрах от российской границы. В учениях задействовано 640 военнослужащих. Планируется отработка артиллерийских, минометных и тактических боевых стрельб. Ранее российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал, что Москва видит усиление тренировочной активности войск в Финляндии и рост масштаба маневров у границы. Россия учитывает этот факт в военно-политическом планировании, добавил дипломат. Пересадка костей, нервов и спинного мозга будут доступны для россиян с 1 сентября. Минздрав включил эти органы в перечень объектов трансплантации. При этом приказ ведомства исключает из списка кости свода черепа и нижнюю челюсть. Большинство услуг по пересадке органов и тканей, входящих в утвержденный перечень, в России можно получить бесплатно, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования. Россия оказалась лидером большой двадцатки по самому низкому уровню безработицы, следует из данных национальных статистических служб. К концу первого квартала года показатель составил 2,2%. Далее следуют Мексика и Япония, где показатель на несколько десятых выше. Несмотря на это, ситуация с занятостью в стране неравномерная. Об этом Национальной службе новостей рассказал ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков. По его словам, действительно существует серьезный дефицит в рабочих специальностях, однако в некоторых областях ситуация не такая сложная. И там даже возможно сокращение персонала. Новые требования к жарке шашлыка на даче перечислили в МЧС. В ведомстве предупредили, что расстояние от мангала или жаровни до ближайшего дерева дома и других построек на участке должно составлять не менее 5 метров. Для розжига необходимо использовать специальные жидкости, так как бензин или спирт могут быть опасны. Разводить огонь можно только в безветренную погоду и нельзя оставлять его без присмотра. После приготовления шашлыков угли необходимо залить водой и убедиться, что они не тлеют. Технический комитет Роскачества разрабатывает ГОСТ на шаурму, рассказала замглавы организации Елена Сарацева. В документе будут содержаться рекомендации по составу блюда, технологии приготовления и установлению срока годности продукции. Кроме того, будут регламентированы требования безопасности пищевого производства. Это и стало ключевой целью разработки ГОСТа. Документом занимается тот же технический комитет, который участвует в работе по ГОСТам русской кухни. Завершение работы над новым стандартом планируется к концу года. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: сюрприз.
1: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
2: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-00-263.
3: Светка, ты сегодня во всем блестящем. И даже макияж с блестками. Да, такую красоту точно заметят.
4: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
5: Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио «Про панк».
6: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
5: Теперь по средам с 10 вечера.
6: О да, молодежно, грязно и отвязно.
5: На нашем радио.
7: Знаете ли вы,
8: многие математики считают число 73 идеальным неспроста. Во-первых, это 21-е простое число. Во-вторых, его зеркальное отражение цифры 37 занимает 12-й порядковый номер, чье отражение цифра 21 является результатом умножения тройки и семерки. Как вам такое? А еще в двоичной системе число 73 – это палиндром, то есть число, одинаково читающееся справа налево и наоборот.
5: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 439-50-32.

0: Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Группа «Йорп Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
2: Информационная продукция 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бабаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
7: Пунктирный линк.

0: Наша реклама.
1: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
2: И мы в таком будем жить. Это ЖК «Сормово парк». Застройщик ООО «СЗ Генстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионный АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН».
4: Наше радио и Дом книги приглашают на литературные встречи. Известные писатели, литераторы и искусствоведы в эфире нашего радио в 15:50. Обсудим книжные новинки и литературную классику. Обзоры, критика, рекомендации и, конечно, чтение вместе с самым большим книжным магазином в Нижнем Новгороде – Домом книги на площади Ленина.
5: А мы вот так пойдем.
6: Это не по правилам. Эта фигура так не ходит.
7: Подумаешь, иногда можно и нарушить.
8: Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только в разрешенных местах. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Нарушение правил может привести к непоправимым последствиям.
9: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
10: С 7 до 11.
9: Подъемники.
10: На нашем радио.
11: Сядьте в машину. Пристегните ремни. Включите наше радио. И приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1. Поехали!
9: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
12: Проверено на себе.
9: Еженедельно по средам.
12: Стартуем ровно в 19.
9: Подруливай!
13: Час до полуночи в нашем эфире.
9: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
14: Соседи будут довольны.
9: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио. Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Иракез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио про панк.
15: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
9: Теперь по средам с 10 вечера.
15: О да, молодежно, грязно и отвязно.
13: На нашем радио.
9: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
16: Знаете ли вы, футболистов кормят ноги, которые постоянно приходится тренировать, страховать и даже брить. И поверьте, это не блажь, а необходимость. Многие игроки являются медийными личностями, пропагандируя здоровый образ жизни и красоту. Но помимо банальной эстетики, бритье ног связано с несколькими аспектами профессиональной деятельности. Травмы, массаж, гетры, повязки, температура тела, в конце концов, аэродинамика. Как говорит сам Криштиану Роналду, поймите, даже от мелочей зависит, с какой скоростью ты перемещаешься по футбольному полю. Посему все, что может помешать игре, с тела долой.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
17: Записывай, запоминай.
18: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439-50-32.

пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Наша реклама. Земля твоя, семья под одной крышей. Дом от «Стройлидер». Ты уже выбрал место. «Стройлидер» построит именно твой дом под ключ. 20 лет опыта, 20 лет гарантии. «Стройлидер.дефис.нн.ру».
1: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
2: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
3: 29 июля на сцене МТС Лайф Холл. Юбилейный вечер народного артиста России Максима Аверина. Моноспектакль «Расправь крылья». Продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы. В программе авторская анимация, мастерское световое и звуковое сопровождение, живая скрипка и выступление студентов Щукинского театрального училища. Максим Аверин. «Расправь крылья». Билеты на cleversmile.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Дети радуются снегу, в дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
5: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
6: Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио «Про панк».
7: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
6: Теперь по средам с 10 вечера.
7: О да, молодежно, грязно и отвязно.
6: На нашем радио.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 439-50-32.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наша реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама.
1: И вот снится мне, сижу я за рулем.
2: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь, отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
3: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, Новосюжина. Всю неделю голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера. 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему.
4: За час до полуночи в нашем эфире.
3: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
5: Соседи будут довольны.
3: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
6: Знаете ли вы? Название компании Google представляет собой неправильное написание числа Google в десятичной системе счисления, которая изображается единицей со 100 нолями. Это хитроумный способ и отличный пример креатива, отображающий бесконечные возможности пользователей данной поисковой системы.
3: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио. Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки. И все о них в новом проекте нашего радио про панк.
7: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
3: Теперь по средам с 10 вечера.
7: О да, молодежно, грязно и отвязно.
3: На нашем радио.
8: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
3: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
9: Проверено на себе.
3: Еженедельно по средам.
9: Стартуем ровно в 19.
3: Подруливай! От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
10: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
3: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойны вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
10: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439 50 32.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В МИД допустили охрану российских торговых судов в Балтийском море силами военно-морского флота. Как отметил посол по особым поручениям Артем Булатов, эта опция нужна для защиты от посягательств со стороны стран Запада. Дипломат сообщил, что Россия использует разные средства, чтобы обеспечить свободу судоходства в регионе. Это системная дипломатическая работа, меры по ускорению получения информации о ситуации в акватории и улучшению взаимодействия судовладельцев с российскими морскими властями. Однако помимо этого рассматриваются и варианты усиления физической защиты судов под российским флагом. Интерес европейских жителей к переезду в Россию вырос в полтора раза за полгода. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его данным, в октябре прошлого года было подано без малого 2300 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. Сегодня показатель составляет около 3400. Володин добавил, что Германия входит в число лидеров стран, откуда местные жители переезжают в Россию. Торговый центр сгорел в Новосибирской области. Пожар в здании вспыхнул в ночь с 1 на 2 мая и быстро распространился. Общая площадь возгорания составила около 5000 квадратных метров. Пожару был присвоен 4-й высокий ранг сложности. В ликвидации огня участвовали 87 спасателей и 27 единиц техники. Среди посетителей и персонала торгового центра пострадавших нет, но в ходе тушения трое пожарных получили небольшие ожоги. Открытое горение было полностью ликвидировано в 4 часа ночи по местному времени, а сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкции, чтобы исключить повторное возгорание. Всплеск спроса на поездки в Объединенные Арабские Эмираты зафиксирован у россиян, сообщила Ассоциация туроператоров России. Этому способствует возобновление полетов в эту страну. В организации подчеркнули, что операторам была направлена рекомендация не продавать туры и даже отдельные туристические услуги в это государство. Путешественники приобретают билеты на свой страх и риск. По тур предупредили, что в таких случаях туристам придется самостоятельно решать вопрос возвращения домой в экстренных ситуациях. Астрономическое лето в этом году наступит в день летнего солнцестояния 21 июня в 11 часов 24 минуты по московскому времени. Об этом рассказали в Московском планетарии. А вот климатическое лето в регион придет уже в течение этого месяца. В гидрометцентре сообщили, что по метеорологическим показателям о наступлении сезона говорит среднесуточная температура более 15 градусов тепла. Ожидается, что она установится в центральной части России после 26 мая. Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре Национальной службы новостей рассказывал, что лето ожидается очень контрастным. Будут пиковые периоды с жарой, провалы в холод, а между ними сильные ливни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Приз.
1: Весна, шашлыки. Эх, но я за рулем.
2: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
3: Наше радио и Дом книги приглашают на литературные встречи. Известные писатели, литераторы и искусствоведы в эфире нашего радио в 15.50. Обсудим книжные новинки и литературную классику. Обзоры, критика, рекомендации и, конечно, чтение вместе с самым большим книжным магазином в Нижнем Новгороде – Домом книги на площади Ленина.
4: Смотри, на красный проехал!
5: И еле в поворот вписался. Нужно от него подальше держаться.
6: Нужно позвонить 112. Так ты спасешь не только свою жизнь. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Увидел пьяного за рулем? Позвони с мобильного 112 и сообщи. Спаси человеческие жизни.
7: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
8: с 7 до 11.
7: Подъемники
8: на нашем радио.
9: От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
10: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
9: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
10: И как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439 50 32.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
6: Без возрастных ограничений.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
11: Дети есть?
12: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
13: Давай, отец, ты мужней.
14: «Отец» в кино с 7 мая.
15: 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги,

0: Наша реклама.
1: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
2: И мы в таком будем жить. Это ЖК «Сормово парк». Застройщик ООО «СЗ Генстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Фух, окна, полы, потом еще этот ковер. Самому не одолеть.
4: А ты Чистов пробовал? Они и окна вымоют, и ковер почистят, и фасад вымоют комплексно.
3: И все сразу? Здорово.
4: Да, Чистов. 421-65-27. Сделают все чисто, как ты любишь.
5: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
6: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
7: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
8: Соседи будут довольны.
7: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
9: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
7: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
10: Проверено на себе.
7: Еженедельно по средам.
10: Стартуем ровно в 19.
7: Подруливай! Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, голосуй за песню-фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
11: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
7: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойны вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
11: И как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
12: Записывай, запоминай.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439-50-32.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

0: Наша реклама. Земля твоя. Семья под одной крышей. Дом от «Стройлидер». Ты уже выбрал место. «Стройлидер» построит именно твой дом под ключ. 20 лет опыта. 20 лет гарантии. «Стройлидер» defisnn.ru.
1: Наш легкоатлет разбегается и... заступил за черту. Но ничего, есть еще попытка.
2: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
3: Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, давай. Голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером.
4: Каждую пятницу с 7 вечера
3: 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему.
5: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
6: Рецепт нашего радио. Записывайте.
7: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
5: чувствуете, как поднимается настроение?
6: Ваше утро готово.
8: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
9: Угощайтесь.
10: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое.
11: На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439 50 32.

0: наша реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества.
3: Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

0: реклама.
1: 29 июля на сцене МТС Live Hall. Юбилейный вечер народного артиста России Максима Аверина. Моноспектакль «Расправь крылья». Продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы. В программе авторская анимация, мастерское световое и звуковое сопровождение, живая скрипка и выступление студентов Щукинского театрального училища. Максим Аверин. «Расправь крылья». Билеты на cleversmile.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Посмотри, как тебе этот ремешок? Или этот? А может, вообще без ремня?
3: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает: обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
4: Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
5: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое.
6: На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
7: Знаете ли вы? Есть множество тайн в истории, которые не разгаданы по сей день. Одна из них уводит нас во времена правления Чингисхана, полководца, основателя Монгольской империи и ее первого императора, который жил и правил в 13 веке. Всем известны его великие завоевания и походы в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную Европу, а также то, что умер император во время нападения на город Инчуань. Но где и при каких обстоятельствах это произошло, история умалчивает. Исследователи полагают, что местом погребения могли быть окрестности священной для монголов горы Бурхан-Халдун в северо-восточной Монголии. Согласно легенде, Чингисхан завещал захоронить его останки без опознавательных знаков именно там. И вот уже несколько столетий могила великого хана остается объектом многочисленных изысканий и домыслов, в которых ученые не продвинулись ни на шаг.
4: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
4: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
9: Соседи будут довольны.
4: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
10: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
4: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
11: Проверено на себе.
4: Еженедельно по средам.
11: Стартуем ровно в 19.
4: Подруливай! С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
12: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439 50 32.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушения при продаже табачной продукции. Документ регламентирует ответственность за реализацию таких товаров с нарушением установленных цен и сроков годности. Кроме того, устанавливаются санкции за нелегальную продажу этой продукции. Штраф будет назначаться, если не зарегистрированный в системе мониторинга продавец в течение календарного месяца реализует более 10 единиц через одну кассу. Россия озвучила НАТО условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Альянсу необходимо отказаться от курса на стратегическое поражение России и ущемление ее интересов, заявил посол по особым поручениям Андрей Белоусов. Расширение блока к границе России дипломат назвал геополитической агрессией. Он указал на укрепление силового потенциала НАТО в течение последних 20 лет. По мнению Белоусова, это делается с целью давления на другие страны. Пожар в морском терминале в Туапсе полностью потушили. Возгорание произошло в результате атаки беспилотников в ночь на 1 мая. В ликвидации огня принимали участие около 130 специалистов и более 40 единиц техники. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших нет. Это уже третий пожар на объекте за последние 2 недели. Морской терминал попал под атаки 16 и 20 апреля. После этого возле городского порта в море было зафиксировано нефтяное пятно. Произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. 28 апреля на НПЗ начался пожар из-за падения обломков беспилотника. Россия сократила экспорт в Турцию за первый квартал года, об этом сообщил Минторг Республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился на 3,5 миллиарда долларов. Падение импорта превысило 22% год к году. Отмечается, что несмотря на значительное снижение импорта из многих стран, именно Россия стала лидером по абсолютному уменьшению поставок в Турцию. Организаторы «Оскара» ввели серьезные ограничения на использование искусственного интеллекта для претендентов на премию. Актеры в проектах должны быть реальными и исполнять роль с собственного согласия. Сценарий авторам следует писать без применения этой технологии. Если в Американской академии усомнятся в отсутствии следа искусственного интеллекта, они могут потребовать у номинантов дополнительные подтверждения. Большинство опрошенных россиян планируют потратить на летний отпуск от 120 до 180 тысяч рублей на человека, говорится в недавнем исследовании. Такой диапазон цен выбрал 41% респондентов. 9% готовы выделить на это до 120 тысяч рублей, а каждый пятый готов потратить на отдых до 320 тысяч. В эту сумму включены основные расходы на поездку, перелет, проживание, питание и развлечения. Почти половина респондентов определились с планами на лето. 41% не собираются уезжать на отдых, а каждый десятый намерен взять отпуск в другой сезон. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наше радио и Дом книги приглашают на литературные встречи. Известные писатели, литераторы и искусствоведы в эфире нашего радио в 15:50. Обсудим книжные новинки и литературную классику. Обзоры, критика, рекомендации и, конечно, чтение вместе с самым большим книжным магазином в Нижнем Новгороде – Домом книги на площади Ленина.
1: Мама, я придумала стишок! Самое классное в машине место – это детское автокресло!
2: Не только классное, но еще очень удобное. А главное – безопасное.
3: ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте детское автокресло.
1: Берегите самое важное!
4: От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
5: Каждую неделю максимально просто и интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
4: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойны вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
5: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
6: Знаете ли вы?
7: Курт Кобейн, основатель и солист легендарной группы «Нирвана», в своем третьем и последнем студийном альбоме упомянул режиссера Квентина Тарантино. По слухам, Кобейн сделал эту надпись из любви к его фильму «Бешеные псы». А вдова музыканта Кортни Лав утверждала, что Тарантино хотел доверить ей с мужем роли наркодилера Лэнса и его подружки Джоди в «Криминальном чтиве», но якобы Курт отказался. Сам режиссер опроверг это заявление, добавив, что в жизни они ни разу не встречались. И все же в титрах легендарной ленты удивительным образом появилась строка «Покойся с миром, Курт Кобейн».
4: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 439-50-32.
10: Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
4: Группа «Йорп Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорп Шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
5: Информационная продукция 18+.
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
8: Бабаюпик. Красиво придумали.
7: «Кузя. Путь к успеху». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Все пропало. Клиент не пьет. Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники. А он за рулем.
2: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
3: Сядьте в машину. Пристегните ремни. Включите наше радио. И приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1. Поехали!
4: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
5: Проверено на себе.
4: Еженедельно по средам.
5: Стартуем ровно в 19.
4: Подруливай! Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио про панк.
6: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
4: Теперь по средам с 10 вечера.
6: О да, молодежно, грязно и отвязно.
4: На нашем радио. Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. Тринадцать исполнителей, 13 песен, 13 ступеней к победе и лишь одно – место лидера. Заходи на наша.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7. Чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.
7: Знаете ли вы? Обычное яблоко может заменить вам чашку крепкого кофе. Плод содержит фруктозу, которая является природным стимулятором бодрости и помогает организму быстрее проснуться. Этот моносахарид повышает активность организма и заставляет мозг максимально быстро включаться в работу.
4: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
8: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
4: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
8: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
9: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
4: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
10: Соседи будут довольны.
4: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439 50 32.

0: Наша реклама.
1: Светка, ты сегодня во всем блестящем. И даже макияж с блестками. Да, такую красоту точно заметят.
2: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
3: Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки. И все о них в новом проекте нашего радио про панк.
4: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
3: Теперь по средам с 10 вечера.
4: О да, молодежно, грязно и отвязно.
3: На нашем радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
5: С 7 до 11.
3: Подъемники.
5: На нашем радио.
6: Знаете ли вы? Обычное яблоко может заменить вам чашку крепкого кофе. Плод содержит фруктозу, которая является природным стимулятором бодрости и помогает организму быстрее проснуться. Этот моносахарид повышает активность организма и заставляет мозг максимально быстро включаться в работу.
3: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. Тринадцать исполнителей, 13 песен, 13 ступеней к победе. И лишь одно – место лидера. Заходи на наше.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7.
7: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439-50-32.

0: Наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
5: А давай, только шашлык еще возьмем.
4: А где самый вкусный?
5: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
10: Без возрастных ограничений.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
13: Бабаюпик. Красиво придумали.
12: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: 29 июля на сцене МТС Лайф Холл. Юбилейный вечер народного артиста России Максима Аверина. Моноспектакль «Расправь крылья». Продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы. В программе авторская анимация, мастерское световое и звуковое сопровождение, живая скрипка и выступление студентов Щукинского театрального училища. Максим Аверин. «Расправь крылья». Билеты на cleversmile.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: А мы вот так пойдем.
3: Это не по правилам. Эта фигура так не ходит.
4: Подумаешь, иногда можно и нарушить.
5: Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только в разрешенных местах. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Нарушение правил может привести к непоправимым последствиям.
6: Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Иракез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио про панк.
7: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
6: Теперь по средам с 10 вечера.
7: О да, молодежно, грязно и отвязно.
6: На нашем радио. Вас привет. Приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
8: Знаете ли вы, ваш день будет продуктивным, если с самого утра не сбрасывать будильник. Действительно, мы не привыкли просыпаться от искусственного шума, поэтому выключаем любые раздражители, позволяя себе еще минут 10 понежиться в теплой кровати. Увы, этого делать не стоит. Проснувшись, организм вырабатывает дофамин, подавляющий чувство сонливости, а во время сна серотонин, гормон удовольствия. Если эти химические элементы начинают работать одновременно, человек просыпается дезориентированным и заторможенным.
6: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Сядьте в машину. Пристегните ремни. Включите наше радио. И приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1. Поехали!
6: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
10: Проверено на себе.
6: Еженедельно по средам.
10: Стартуем ровно в 19.
6: Подруливай! Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, давай. Всю неделю голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером.
11: Каждую пятницу с 7 вечера.
6: 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему.
12: За час до полуночи в нашем эфире.
6: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
13: Соседи будут довольны.
6: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
14: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439-50-32.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В России будет запущен эксперимент по продаже лекарств при помощи передвижных аптечных пунктов. Они будут организованы в селах, где нет аптек. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Россияне смогут купить в таких пунктах не только распространенные препараты, но и лекарства под заказ. Исключение составят позиции, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Эксперимент стартует 1 сентября и продлится 3 года. Погибла участница команды КВН, утомленная солнцем, Елена Рыбалко. По данным СМИ, ее сбила машина, когда артистка перебегала дорогу в неположенном месте. От полученных травм женщина умерла на месте. Инцидент произошел в Адлере. Рыбалко было 53 года. Артистка была звездой КВН, выступая на одной сцене с Михаилом Галустяном, Александром Ревой. В 2003 году она стала чемпионом высшей лиги в составе утомленных солнцем. В Республике Алтай появится горная зона. Владимир Путин подписал закон, который включает регион в перечень субъектов, где такие зоны могут создаваться. В пояснительной записке к документу отмечается, что республика обладает туристическим потенциалом и разрешение горных развлечений увеличит активность в регионе. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в беседе с Национальной службой новостей отметил, что отследить влияние наличия казино на популярность туристического места крайне сложно.
2: В действующих горных зонах я вижу очень мало туристов, которые приехали в руководствуясь вот этим соображением. Алтай – прекрасное место, популярное, растущий турпоток. И вряд ли кто-то скажет жене и детям, мы летим в Алтай, потому что папа будет играть в казино. Это какое-то дополнительное развлечение для туристов, но оно само по себе не генерирует турпоток. Локация сама по себе хороша, а это будет каким-то дополнительным аргументом и первое время не очень важным.
1: Ранее глава Республики Алтай Андрей Турчак заявлял, что и горная зона будет запущена локально в Маминском районе. Более 23 тысяч рублей составила разница между средними показателями размера пенсии в российских регионах в марте. Из данных статистики соцфонда следует, что самый высокий уровень фиксировался на Чукотке – 42 тысячи рублей в месяц. Наименьший средний показатель отмечен в Республике Дагестан, где жители в среднем получали около 18,5 тысяч. Средний же размер пенсии в целом по России в данный период превысил 25 тысяч рублей. Свинина стала самым доступным по цене мясом для приготовления шашлыка в крупных российских торговых сетях, следует из данных Ассоциации компаний розничной торговли. Ее минимальная стоимость в продуктовом ритейле начинается от 250 рублей за килограмм. За год цены на свиной шашлык изменились в пределах общей инфляции, и она осталась наиболее бюджетным вариантом. Следом идет курятина. Цена микса из бедра и крыла цыпленка-бройлера начинается от 260 рублей за килограмм. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Уже слышала? Старт продаж в ЖК «Дом на Путейской».
2: Уже забронировала. Там всего 30 квартир по стартовой цене. Акция с 1 по 31 мая. Застройщик ООО «СЗ Три Дома». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
4: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
5: Наше радио и Дом книги приглашают на литературные встречи. Известные писатели, литераторы и искусствоведы в эфире нашего радио в 15.50. Обсудим книжные новинки и литературную классику. Обзоры, критика, рекомендации и, конечно, чтение вместе с самым большим книжным магазином в Нижнем Новгороде – Домом книги на площади Ленина.
6: Земля твоя. Семья под одной крышей. Дом от «Стройлидер». Ты уже выбрал место. «Стройлидер» построит именно твой дом под ключ. 20 лет опыта. 20 лет гарантии. Стройлидер.дефис.нн.ру.
7: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
8: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
9: Проверено на себе.
8: Еженедельно по средам.
9: Стартуем ровно в 19.
8: Подруливай!
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 439-50-32.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызутся пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето, где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома.

перебегал им путь и не целился в спину. Я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Мы должны же, коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие.

0: Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
7: Дети есть?
8: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
9: Давай, отец, ты нужней.
10: За Родину!
11: Отец. В кино с 7 мая.
12: 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Каприз.
1: Аккумуляторы Дельта. Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы Дельта Сити. Гелевые Дельта EPS для мощной мототехники. Революционная новинка Дельта N. Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания НПН.
2: И вот снится мне. Сижу я за рулем.
3: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь, отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
4: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
5: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
6: Проверено на себе.
5: Еженедельно по средам.
6: Стартуем ровно в 19.
5: Подруливай! Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио про панк.
7: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
5: Теперь по средам с 10 вечера.
7: О да, молодежно, грязно и отвязно.
5: На нашем радио.
8: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
9: Рецепт нашего радио. Записывайте.
10: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
8: Чувствуете, как поднимается настроение?
9: Ваше утро готово.
5: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
10: Угощайтесь.
5: От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
11: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
5: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
11: И как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
12: Знаете ли вы, чтобы вызвать у женщины доверие, достаточно обнять ее на 20 секунд. Не путайте доверие с любовью. Для того, чтобы добиться любви, придется приложить гораздо больше времени и усилий.
5: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
4: По вторникам за час до полуночи.
5: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
13: Соседи будут довольны.
5: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
14: Записывай, запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439-50-32.

0: Наша реклама.
1: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
2: И мы в таком будем жить. Это ЖК «Сормово парк». Застройщик ООО «СЗ Генстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
4: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
5: Земля твоя. Семья под одной крышей. Дом от «Стройлидер». Ты уже выбрал место. «Стройлидер» построит именно твой дом под ключ. 20 лет опыта. 20 лет гарантии. Стройлидер.дефис.нн.ру.
6: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
7: с 7 до 11.
6: Подъемники
7: на нашем радио.
8: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1. Поехали!
6: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
9: Проверено на себе.
6: Еженедельно по средам.
9: Стартуем ровно в 19.
6: Подруливай!
10: Час до полуночи в нашем эфире.
6: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
11: Соседи будут довольны.
6: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 439-50-32.

0: автопробегом по России.
1: На АЗС «Газпромнефть» можно заправить автомобиль улучшенным топливом G-Drive, заправиться любимой едой и ароматным кофе и получить за это бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. С АЗС «Газпромнефть».
2: Друзья, привет! В эфире специальная рубрика «Автопробегом по России» и с вами Игорь Седов
3: и Андрей Ломанов.
2: Мы с напарником продолжаем рассказывать об автомобильных путешествиях по стране вместе с сетью АЗС «Газпромнефть». Делимся воспоминаниями и полезной информацией, потому что надеемся, что вам она тоже пригодится, если решите отправиться в путь.
3: В общем, погнали!
2: Сегодня расскажем о нашей поездке по Золотому кольцу во Владимир и Суздаль. Как-то в мае мы с Игорем решили, что пора нам наконец отправиться по самому, наверное, знаменитому маршруту. Автобусные туры никто из нас особо не жалует, так что мы просто сели в машину и за два дня обернулись. Москва, Владимир, Суздаль, Иваново и обратно.
1: Многие думают, что Золотое кольцо — это такое чисто туристическое развлечение. И для опытных путешественников там нет ничего нового. Но это, наверное, если ехать в группе. А на своей машине совсем другое дело. Без гонки, с ночевкой в гостевом доме. И первая остановка у нас была во Владимире.
2: Мы первым делом пошли к Золотым воротам. Это не просто одно из древнейших сооружений, на территории России, построены еще в середине 12 века. Там настоящий музей внутри. Поднялись наверх, там выставка оружия и доспехов 12 века. Я полчаса рассматривал шлемы и кольчуги, пока Игорь меня в итоге не утащил.
1: Потом был Дмитриевский собор. Место просто удивительное. Сотни резных камней на стенах, львы, грифоны, фантастические звери. Я стоял и разглядывал, пока шея не затекла. Ну а потом поехали в Суздаль.
2: В Суздале главный Кремль. Земляные валы, старые церкви, колокольня, с которой видно весь город. Мы поднялись, и я насчитал больше 20 куполов в разных местах. Потом пошли в музей деревянного зодчества. Это целая деревня. Избы, церкви, мельницы, амбары из окрестных сел. Пахнет старым деревом и медом. Мы зашли в одну избу. Там настоящая русская печь, лавки, рушники.
1: А поесть зашли в печки-лавочки. Легендарное место. Заказали медовуху. Они там сами настаивают. Бывает медовуха разная. С клюквой, с имбирем, с хреном. Я советую с клюквой. Ищи в горшочке с грибами. Андрей еще пожарские котлеты взял. Ну, по старинному рецепту, с курицей и сливками. Наелись так, что еле до машины дошли.
2: Потом просто гуляли по набережной Каменки. Река маленькая, но очень живописная. Ну, а на обратном пути заехали в Иваново. Но это уже совсем другая история.
1: Дороги в пути были отличные, заправок много. Мы старались выбирать АЗС «Газпромнефть», потому что там всегда есть фирменное топливо G-Drive, проверенное в экстремальных условиях гоночного спорта. И не только. Еще на этих заправках всегда отличная еда и ароматный кофе. Так что советуем всем последовать нашему примеру и присоединиться к программе лояльности «Нам по пути», чтобы получать бонусы за каждую покупку.
2: В общем, друзья, не гоните по трассе, сворачивайте в городки. Золотое кольцо не терпит суеты. На сегодня все, а завтра расскажу вам о чудесной поездке в Ивановскую. До встречи.
1: Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. Проверенное топливо, любимая еда и ароматный кофе. Присоединяйтесь к программе лояльности «Нам по пути» и получайте бонусы за каждую покупку на АЗС «Газпромнефть». Спонсор программы ПАО «Газпромнефть».
0: Автопробегом по России. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпромнефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорк-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
7: Информационная продукция 18+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Наше. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
10: Бабаюпик. Красиво придумали.
9: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

мечтал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Наша реклама.
1: Аккумуляторы «Дельта». Выбор опытных мотоциклистов. Высококачественные аккумуляторы «Дельта Сити». Гелевые «Дельта EPS» для мощной мототехники. Революционная новинка «Дельта N». Натрий-ионные АКБ, стойкие к самовозгоранию. Действует программа бесплатной зарядки или обмена для неисправных батарей на гарантии. Спрашивай в магазинах города и по телефону 275-97-11. Компания «НПН». 29 июля на сцене МТС Live Hall. Юбилейный вечер народного артиста России Максима Аверина. Моноспектакль «Расправь крылья». Продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы. В программе авторская анимация, мастерское световое и звуковое сопровождение, живая скрипка и выступление студентов Щукинского театрального училища. Максим Аверин. «Расправь крылья». Билеты на cleversmile.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
3: От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
4: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
3: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
4: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
5: Знаете ли вы, в эпоху средневековья ножницы считались модным аксессуаром и отличным подарком. Их дарили в специальном кожаном футляре в виде приятного подношения. Ковали их из железа с примесью золота и серебра. Среди популярных считались модели в виде дракона, чудесных птиц или виноградной лозы. И хотя подобные устройства были не очень удобны в использовании, желание блеснуть эффектной модной вещицей, как правило, одерживало победу.
3: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням. С 7 до 11. Подъемники. На нашем радио. Вас приветствует аудиогид сайта наше.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наше.ру есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки. И все о них в новом проекте нашего радио про панк.
6: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
3: Теперь по средам с 10 вечера.
6: О да, молодежно, грязно и отвязно.
3: На нашем радио. По вторникам за час до полуночи в нашем эфире. Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
7: Соседи будут довольны.
3: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
8: Записывай, запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439-50-32.
10: Дурацким болеешь, жизнь тебе явно не мяла бока. В группе твоей.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В России усилится государственный надзор за стройматериалами. Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, прежде всего к товарам строительного назначения. Цель нововведения – борьба с контрафактом. Мера распространится на изготовителей, исполнителей и продавцов. Виды продукции определит Кабмин, а осуществлять контроль будет уполномоченный им орган. Предполагается, что это будет Росстандарт. Пользователи массово жалуются на проблемы в работе домашнего интернета в Москве и Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию сбоев. За сутки о сложностях заявили около 2500 москвичей и более 1700 жителей области. Ранее сообщалось о возможных отключениях интернета в регионе в период майских праздников в целях безопасности. Однако речь тогда шла только о мобильном интернете. В марте Минцифры опровергало введение белых списков у домашних интернет-провайдеров. Тогда ведомство пояснило, что при беспилотных угрозах в России регионах точечно отключается только мобильный интернет. Топливный рынок страны в настоящее время не требует введения дополнительных экстренных мер. Об этом заявил зампред Думского комитета по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, ситуация стабильна даже с учетом приближения периода пикового спроса на топливо, который обычно охватывает время с мая по сентябрь. Он добавил, что рынок требует аккуратной настройки, а не радикального вмешательства. Необходимо отслеживать биржевые продажи, уровень запасов и динамику ремонтов НПЗ. При необходимости применять точечные инструменты. Короткие, но регулярные всплески активности оказались хорошей профилактикой диабета второго типа для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Ученые из Австралии проанализировали данные 22 тысяч людей, которые не занимаются физическими упражнениями. Более 8 лет исследователи отслеживали их ежедневную подвижность и состояние здоровья. Они пришли к выводу, что включение в повседневную жизнь коротких периодов умеренной или интенсивной нагрузки снижает риск диабета более чем на треть у этой категории людей. По данным ученых, суммарно для этого достаточно 4 минут. Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин принял участие в московском сверхмарафоне «Сутки бегом». За 24 часа он преодолел дистанцию 208 километров. Спортсмен занял 25-е место, всего же на старт вышел 61 человек. В день начала мероприятия, 1 мая, Смертину исполнился 51 год. Соревнования проходили на стадионе «Первомайский», это 35-й по счету московский сверхмарафон. В этом году турнир имел статус чемпионата России в дисциплине суточного бега. Победителем забега стал якутский спортсмен Александр Маеда. С результатом свыше 285 километров он обновил рекорд России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми. Каждый

0: Наша реклама.
1: А мы сегодня писали сочинение. Какой он? Дом мечты. Я написал современный, экологичный, спортивный.
2: И мы в таком будем жить. Это ЖК «Сормово парк». Застройщик ООО «СЗ Генстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Наше радио и Дом книги приглашают на литературные встречи. Известные писатели, литераторы и искусствоведы в эфире нашего радио в 15:50. Обсудим книжные новинки и литературную классику. Обзоры, критика, рекомендации и, конечно, чтение вместе с самым большим книжным магазином в Нижнем Новгороде – Домом книги на площади Ленина.
4: Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей.
5: Ча-ча-ча, давай.
4: Всю неделю голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером.
6: Каждую пятницу с 7 вечера
4: 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему.
7: Знаете ли вы? Интересный факт. В то время как большинство мужчин и женщин к 50 годам бесплодны для размножения, дубы начинают плодоносить лишь с 50 лет.
8: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
9: Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Иракез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио про панк.
10: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
9: Теперь по средам с 10 вечера.
10: О да, молодежно, грязно и отвязно.
9: На нашем радио.
11: Проще простого.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439 50 32.

0: Наша реклама.
1: Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
2: Без возрастных ограничений.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Бить.
1: Наша реклама.
2: Посмотри, как тебе этот ремешок? Или этот? А может, вообще без ремня?
3: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает: обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
4: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
5: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
6: Проверено на себе.
5: Еженедельно по средам.
6: Стартуем ровно в 19.
5: Подруливай! Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей.
7: Ча-ча-ча, давай.
5: Всю неделю голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером.
8: Каждую пятницу с 7 вечера.
5: 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему.
9: Знаете ли вы, чтобы вызвать у женщины доверие, достаточно обнять ее на 20 секунд. Не путайте доверие с любовью. Для того, чтобы добиться любви, придется приложить гораздо больше времени и усилий.
5: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
10: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
11: Рецепт нашего радио. Записывайте.
12: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
10: Чувствуете, как поднимается настроение?
11: Ваше утро готово.
5: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
12: Угощайтесь.
13: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
5: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
14: Соседи будут довольны.
5: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
15: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
5: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
15: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
16: Записывай, запоминай.
17: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439 50 32.

0: Наша реклама.
1: Мама, я придумала стишок. Самое классное в машине место – это детское автокресло.
2: Не только классное, но еще очень удобное. А главное – безопасное.
3: ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте детское автокресло.
1: Берегите самое важное.
4: Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио про панк.
5: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
4: Теперь по средам с 10 вечера.
5: О да, молодежно, грязно и отвязно.
4: На нашем радио. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей.
6: Ча-ча-ча, давай.
4: Голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером.
7: Каждую пятницу с 7 вечера
4: 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему.
8: Знаете ли вы?
9: Задумывались ли вы, сколько можно сэкономить на одной маленькой привычке? Авиакомпания American Airlines, а именно ответственный за обеспечение продуктов питания Роберт Крэндалл, решил провести небольшой эксперимент. Он убрал с каждого подноса пассажиров бизнес-класса всего одну оливку и сэкономил на этом 40 тысяч долларов. Вот как один несущественный элемент существенно может снизить издержки перевозчика и оптимизировать расходы.
4: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Проще простого.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 439-50-32.
10: Радио.

чего человек? Я спросил своего визави. Стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: 29 июля на сцене МТС Лайф Холл. Юбилейный вечер народного артиста России Максима Аверина. Моноспектакль «Расправь крылья». Продуманная и искусно сложенная мозаика из музыки, поэзии и прозы. В программе авторская анимация, мастерское световое и звуковое сопровождение, живая скрипка и выступление студентов Щукинского театрального училища. Максим Аверин. «Расправь крылья». Билеты на cleversmile.ru. Возрастное ограничение 12+. Наше радио и Дом книги приглашают на литературные встречи. Известные писатели, литераторы и искусствоведы в эфире нашего радио в 15:50. Обсудим книжные новинки и литературную классику. Обзоры, критика, рекомендации и, конечно, чтение вместе с самым большим книжным магазином в Нижнем Новгороде – Домом книги на площади Ленина.
2: Все пропало. Клиент не пьет.
3: Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники.
2: А он за рулем.
4: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
5: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
6: Сядьте в машину. Пристегните ремни. Включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1. Поехали!
5: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
7: Проверено на себе.
5: Еженедельно по средам.
7: Стартуем ровно в 19.
5: Подруливай!
8: Знаете ли вы?
9: Выгодное сотрудничество всемирно известной компании Nike и прославленного баскетболиста Майкла Джордана принесло обоим не только славу, но и прибыль. Если за 2013 год Майкл получил за это более 90 миллионов долларов, то уже в сентябре 2020 сумма выросла до 145. Что же касается спортивного бренда, то модель кроссовок Air Jordan приносит Nike свыше 3 миллиардов долларов в год.
5: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
10: Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки. И все о них в новом проекте нашего радио «Про панк».
11: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
10: Теперь по средам с 10 вечера.
11: О да, молодежно, грязно и отвязно.
10: На нашем радио.
12: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
5: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
13: Соседи будут довольны.
5: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
14: Записывай, запоминай.
15: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439-50-32.

0: Наша реклама.
1: Светка, ты сегодня во всем блестящем. И даже макияж с блестками. Да, такую красоту точно заметят.
2: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
3: Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио про панк.
4: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
3: Теперь по средам с 10 вечера.
4: О да, молодежно, грязно и отвязно.
3: На нашем радио.
5: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
3: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
6: Проверено на себе.
3: Еженедельно по средам.
6: Стартуем ровно в 19.
3: Подруливай!
7: Знаете ли вы? Задумывались ли вы, сколько можно сэкономить на одной маленькой привычке? Авиакомпания American Airlines, а именно ответственный за обеспечение продуктов питания Роберт Крэндалл, решил провести небольшой эксперимент. Он убрал с каждого подноса пассажиров бизнес-класса всего одну оливку и сэкономил на этом 40 тысяч долларов. Вот как один несущественный элемент существенно может снизить издержки перевозчика и оптимизировать расходы.
3: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде. 439-50-32.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Наша реклама.
1: А мы вот так пойдем.
2: Это не по правилам. Эта фигура так не ходит.
1: Подумаешь, иногда можно и нарушить.
3: Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только в разрешенных местах. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Нарушение правил может привести к непоправимым последствиям.
4: Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Иракез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио про панк.
5: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
4: Теперь по средам с 10 вечера.
5: О да, молодежно, грязно и отвязно.
4: На нашем радио. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
6: С 7 до 11.
4: Подъемники.
6: На нашем радио. По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
4: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
7: Соседи будут довольны.
4: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
8: Знаете ли вы, футболистов кормят ноги, которые постоянно приходится тренировать, страховать и даже брить. И поверьте, это не блажь, а необходимость. Многие игроки являются медийными личностями, пропагандируя здоровый образ жизни и красоту. Но помимо банальной эстетики, бритье ног связано с несколькими аспектами профессиональной деятельности. Травмы, массаж, гетры, повязки, температура тела, в конце концов, аэродинамика. Как говорит сам Криштиану Роналду, поймите, даже от мелочей зависит, с какой скоростью ты перемещаешься по футбольному полю. Посему все, что может помешать игре, с тела долой.
4: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. Фонотека на нашем радио.
9: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем фонотеку.
4: Релизы отечественной инди и рок-сцены, достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
9: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
4: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей.
10: Ча-ча-ча, чартова дюжина.
4: Всю неделю голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером.
6: Каждую пятницу с 7 вечера.
4: 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному. Все по-нашему.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439 50 32.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: Безунчик, иди сюда, маленький. Мы не можем останавливаться. Я устал, я хочу есть. У меня хвост замерз, у меня нос замерз, у меня уши замерзли, у меня лапы замерзли.
2: У меня голос замерз, у меня микрофон замерз. Что это за апокалипсис погодный? Накануне майских праздников. Где тепло? Кто блокирует тепло? Хватит уже. И артисты наши, похоже, тоже все замерзли. На майские мало кто рискнул релизиться. А у нас еще и, как назло, эфиры не попадают на праздники, приходится работать. Поэтому сегодня наскреб, а что будет через неделю, не знаю. А сегодня, это вот знаете, как банку из-под варенья или шоколадной пасты доел, но хочется ее вымазать вкусной булочкой, круассаном или просто свежим хлебом, или даже пальцем. Вот сегодня мы так будем довымазывать новинки конца апреля. Все, что не влезло в прошлый раз или о чем мы не знали. В общем, что-нибудь да наберем. Музыка, новости, истории. Андрей Куренков, «Наше радио», привет.
0: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете:
3: могут ли чайники кастрюлить? Можно ли наклеить фотографии на память? И что у мышек под мышками?
0: «Фонотека» на нашем радио.
2: Новый старый сингл группы «Магнитная аномалия» называется «Возьму и исчезну». Звучит это как угроза, шантаж, поэтому на всякий случай возьмем песню в эфир. Это гранжевая история про тихое исчезновение из чужой жизни, без скандалов, без объяснений, просто оставить все позади, включая чувства, которые уже завяли. Это не в смысле «сбежал и предал», нет. Это про отказ от отношений, от ответственности, от попыток спасти то, что уже умерло. Оставь их, не думай о них, как манифест эмоционального обнуления. Все ли в порядке в личной жизни у парней из «Магнитной аномалии», сразу хочется спросить. Вроде да. Какие еще новости у ребят? Полгода не виделись.
4: После выхода нашего альбома «Другими словами» мы не останавливаемся и продолжаем также записывать в месяц примерно по песне. На данный момент в этом году уже 4 песни мы записали, и 3 из них войдут бонус-треками в юбилейное переиздание нашего дебютного альбома «Облака в помаде», которому в этом году исполняется 25 лет. И это будет первая виниловая пластинка в истории нашей группы. Кстати, услышать эти 3 песни можно будет только на виниле, потому что в ближайший год мы их точно не собираемся выкладывать на стриминг-платформы. А вот 4-я песня как раз сегодня прозвучит в программе «Фонотека». И на самом деле это довольно наша старая песня, она есть в интернете в демо-версии, но мы ее утяжелили, сделали агрессивней. Ну и далее мы не останавливаемся, потому что уже на подходе еще 3 песни, так что от группы «Магнитная аномалия» будет много новых песен. Исчезать мы не собираемся. Следите за нашим творчеством в эфире радиостанции «Наше радио» и в наших социальных сетях.
2: Да. Не возражаю. Следите за нашим радио, за соцсетями артистов. Кошмар. 25 лет уже «Облакам в помаде». Ждем новые песни. Не обещаем, что сыграем все, но посмотрим. «Магнитная аномалия». «Возьму и исчезну».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Нина Смит записала новую песню «Солнечные зайцы». Это весенний гимн про всех нас, песня, дающая надежду и лечащая душу, песня про Петербург, солнце и радость. Она волшебная и целительная. Вот это не попало в весну и настроение Нина. Песня выходит синглом и представлена в трех версиях. Это, по-моему, фирменная фишка Нины. Я уже как-то не мог выбрать версию одной песни и сшивал в программе два варианта в один. А может, это слабое место, невозможность определиться и выбрать, не знаю. По факту, одна из версий заявлена как стандартный рок, вторая – ностальгическая, ламповая, из 2000-х. И вот тут мы передадим слово автору, но не для рассказа о песне, а для ностальгии. Весенняя ностальгическая история из детства.
2: Когда я училась в 4 классе, у нас в школе праздновался День птиц. Это были дни весенних каникул. И, значит, я подготовилась основательно. Я приготовила загадки, пословицы, поговорки. «Птичка, птичка, невеличка, кто такая ты? Синичка! А какой ты молодец, замечательный!» И хором все «Скворец!» Но самое интересное, что мы с бабушкой с вечера напекли очень много из теста птиц. Глазки у них были из изюма, крылышки были промаслены, чтобы блестели, хвостики там особым образом подгибались. Это для того, чтобы каждый одноклассник вот получил свою ручную птичку. И на утро я прихожу в школу с этой корзинкой птиц, открываю дверь класса и вижу, что класс пуст. И вижу только в конце сидит учительница, перебирает старые тетрадки, какой-то мусор выкидывает. И она смотрит вот на меня, такую стоящую с корзинкой этих птиц, говорит: «Нина, ты пришла?» И вот в ее взгляде тогда много прочиталось, что вот нет дураков больше, которые бы в каникулярный свой день рано проснулись, еще пришли бы с какими-то птицами в класс. В общем, посадила она меня за парту, поставила чайник, и мы с ней ближайшие несколько часов великолепно провели время. Мы с ней вдвоем устроили свой личный праздник птиц.
1: Прекрасная история из Зеленограда вроде. Но те вот стишки, по-моему, не для 4 класса. Ошибка памяти. Окей, есть на сингле и третья версия песни «Солнечные зайцы». Это дуэт с группой «Другой ветер». Очень люблю и уважаю группу и Нину, поэтому давайте на этой версии и остановимся. Нина Смит и «Другой ветер». «Солнечные зайцы».

0: Это кошмар какой-то. Ты не представляешь, что со мной было.
1: Наше радио сделано в России.
2: Фонотека на нашем радио.
3: Джазовые сказочники из Петербурга Биллис Бенд представляют свой музыкально-филологический эксперимент. Песня «Старомоден», выпущенная в 22-м году, обрела новую семантику и новый язык повествования – немецкий. Как-то неаккуратно накануне 9 мая. Монолог человека, который выбрал не придумывать себя, а просто быть собой и радоваться своему естеству. Настоящий гедонистический гимн накануне сезона «Белых ночей». Текст Вани Пинженина – и это именно текст новый, недословный перевод. Рубинштейн не стал Рубинштайном. Это местами тоже, а местами совсем другое – суржик. Процитируем Билли Новика о жанрово-стилистическом решении релиза. Это версия песни для настоящих гурманов. Это наш шаг к классической немецкой опере, этакому зингшпилю и, конечно же, сардонический привет эротическому немецкому кинематографу 80-х. Я-я. В будущем нам очень хотелось бы записать песню и на китайском. Это тоже очень певучий и красивый язык. Не, ну на китайском надо Джеки Чана звать на фит. Непременно. Алка-джаз на китайском. Ждем. Биллис Бенд. Altmodisch.
4: Ich bin halt modisch. Die Freunde gehen in die Bar. Ein bisschen komisch.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Какие еще вообще вот новости в музыкальном мире? Марина «Полна любви» выпустила коллекцию из платьев. Прям новое слово в мерче. В группу «Наконечные» требуется басист. Вдруг вам надо? Группа «Браво» летом на одном фестивале выступит вместе с Валерием Сюткиным. Даже не буду считать, сколько лет назад такое было в последний раз. Поколение выросло, которое этого не видело и не застало. «Дельфина» мощно побили перед новой фотосессией, но Андрея это не смутило, и анонсы летних концертов состоялись. Результат налицо. Вышел ремикс на песню «Вечно молодой». Клянусь, такой новости не видел, но уверен, что это происходит прямо сейчас. Какая новость фейковая? Думайте, а мы пока к музыкальным новостям. Второй сингл из будущего альбома на прошлой неделе представила группа «Луна». «Пока мы живы». Как и первый трек, здорово прогревает альбом. Мне очень любопытно, что там будет еще. Вспомнил тут, что во время презентации первого сингла сообщал вам о переиздании книги о Луне Владимира Ярковича «Грязные гастроли» и ставил фрагмент аудиоверсии. Так вот, к выходу второго сингла третье издание книги не прошло редакторскую цензуру, согласно новым законам и запретам, и тиражи с печати сняли. Кто успел купить, у вас раритет. Из хороших новостей – Лусине с Витом собрали в Израиле новую группу и играют хэви-метал на английском. Надеюсь, жесткий диск обратит на это внимание и не пропустит какой-нибудь релиз. А с 5 мая «Луна» в европейском туре. Следите за расписанием, вдруг вам повезет. «Луна, пока мы живы».

0: джингл, но его нет. В любом случае,
1: вы чувствуете?
2: Это маленький обман.

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Еще один небольшой блок новостей, прежде чем продолжить. Группа «Чайф» показала фрагменты какой-то репетиции. Сурганова и оркестр поделились архивным концертным видео любой песни. Группа «Алиса» опубликовала очередной гастрольный видеодневник. Елфимов, Гуженко или Егоров что-то там опять перепели. А Виталий Дубинин запилил фотки своего выезда на море или на дачу. Эти и другие новости регулярно и практически в любое время в социальных сетях нашего радио. А теперь новости от группы «Рубеж веков». Во-первых, на прошлой неделе открыт предзаказ на первый винил коллектива. Это не последний альбом о боли, а сборник старых добрых и популярных песен. Название «Пластинка номер один». Во-вторых, это новая песня. Дуэт с проектом, с артистом, как тут правильно сказать, «Пич», который раньше был Максим Пич, он же «Немного Пич», он же по-английски «Пич», он же по-русски «Пич», как Петр Ильич Чайковский. То уличный музыкант, то каверщик. Короче, Максим Руденко явно талантливый парень, но надо уже как-то определиться и зафиксировать свое «я» и уходить с улиц. Кстати, во внутренней кухне радиостанции музыканты с улицы, музыканты из перехода — это низшая каста профессионализма. Ниже только музыканты из электричек. Прям имя нарицательное. Ну ты бы еще из электрички музыкантов позвал. Ничего личного, просто так сложилось еще с 90-х годов. «Пич», «Рубеж веков», «Красный».

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Алина Ос. Незаслуженная артистка России. Москва, Зеленоград. Как очень верно написали на сайте The Flow еще лет 10 назад, соул-певица, которая одинаково хорошо может спеть под гитару на улице Москвы, выступить на джазовом фестивале и появиться на большой сцене вместе с Асаей. Примерно тогда же я о ней и слышал в последний раз. Артист из разряда «сижу молча, никуда не выхожу», за меня все скажет моя музыка. Результат налицо. Так нельзя. Зовут действительно Алина. Ос – сокращение от фамилии. В прошлом году видел ее у Маргулиса на квартирнике памяти Михея, который, по признанию Алины, там же, и вдохновил артистку в детстве на занятия музыкой. Я бы, наверное, и не узнал, что Алина снова поет, если бы не дуэт с Женей Ефимовой. Их совместная песня называется «Я стою и смотрю». Вряд ли же это ответ великому фильму «Иди и смотри». Никак меня 9 мая не отпускает? Конечно же, нет. Песня состояния о тихом прощании с прошлым, о времени, которое уносит друзей, годы, обиды и старую версию себя. О прошлом мы сегодня еще поговорим. Алина Ос, Женя Ефимова, «Я стою и смотрю».
2: Время убежит, время утечет, больше нет у меня друга.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Проект «Сердце Лев» выпустил EP на 3 трека «План побега». Все 4 года существования коллектив пытается осмыслить коллапс, встроиться в него, оседлать перемены и найти место в новой эпохе с одной стороны, или же наоборот, сбежать от темных 20-х хоть физически, хоть во внутренний мир и фантазии. Этот EP «План побега» как некий, по-моему, грустный финал истории. Продолжать дальше, мне кажется, будет странно, но в силу внешних обстоятельств. Или нужен новый ход. Но давайте к заглавному синглу. Артем, как я уже неоднократно говорил, отлично пишет краткие рецензии и обзоры на группы и альбомы у себя в телеге. А еще один участник «Сердца Льва», басист Аркадий Романов, вообще пишет книги. Это было в России. Об истории музыки 10-х годов надо будет как-нибудь подсветить в библиотеке нашего радио. Ну и в самих песнях «Сердце Лев» часто упоминает какие-то авторитетные для него коллективы. Короче, если песня «Сердце Льва» начинается со строчки про бонд с кнопкой, то ты невольно думаешь только в одну сторону. Так ли это, Артем?
2: Может показаться, что в своей новой песне я делаю выпад в сторону моднейшей и популярнейшей сейчас группы «Бонд с кнопкой», но это совсем не так, потому что мой выпад заходит намного дальше. Он направлен против крутости курения, которая всегда педалировалась в рок-музыке, ведь чтобы быть крутым, ты должен быть с сигаретой. Ты можешь вставать в крутые позы, как Виктор Цой, как Курт Кобейн, даже Ян Кертис. Но я никогда не курил, как-то у меня с этим не пошло. И поэтому я, наверное, сублимировал это в этой песне и вылил такую свою зависть. Но я думаю, меня все поддержат, потому что ведь сторонников курения, по крайней мере, официальных, не так много. Курить – это плохо. Курение вредит вашему здоровью. Так что вместо того, чтобы курить, лучше слушайте постпанк, а еще лучше Collapse Wave, а еще лучше «Сердце Льва». Вот это мой план побега от культа курения.
1: Закурим. Попались. И, допустим, поверим. Не всякий «Бонд с кнопкой» теперь группа, но Кит Флинт в тексте – это абсолютно точно тот самый Кит Флинт. И волшебный концерт «Продиджи». Не на Красной, кстати, площади, а на Манежной. В 97-м тот самый. И это точно один из лучших концертов в нашей стране ever. И я не хочу от него сбежать. Я вот туда, на него, сбежать очень хочу. «Сердце Лев. План побега».

0: Фонотека на нашем радио.
1: Я чуть сейчас стал вспоминать на самом деле 97-й год по разным причинам. Концерты, Максидром, Максиденс. Именно в этот год я решил, что надо работать на радио. И для тех, кто, как я, его помнит и любит, сейчас устрою маленький перекур. Привет, сердце лев. Время, когда рок был настолько на виду и в тренде, что на него снимали скетчи, писали пародии. А не только «Нашествие — это грязь». На большие экраны проникали клипы, интервью, концерты. Золотое время. Звезда на звезде, открытие на открытие. Начинаются «Сплин» и «Мумитроль». Дельфин становится дельфином с большой буквы. Линда отныне ворона и никак иначе. Иванушки выпускают куклу, а это не то. Короче, у рока было лицо, и оно было свежее и смело смотрело в будущее. О том, какое оно сейчас, поговорим буквально через пару минут, а пока маленький архивный перекур. Эпиграф. Андрей Бочарик-Бочаров и Игорь Бутман.

0: Фонотека на нашем радио.
1: Алло, это прачечная? Помните тот анекдот? Ну так вот, Фандом или Алексей Яшин Фэмили представляют. Новый трек «Пой, фестиваль», гимн всех рок-фестивалей, записали «Москвитин», «Кэжуал», «Бизбэ», «ДМЦ», «Вермол», «Слот», «Алиса Вокс», «Оберег», «Ангел Небес», «Ключевая», «Группа Йо», «Донера», «Черный обелиск», «Потому что», «Вася Васин», «Дима Сокол», «Виолетта Дидюра», «Седлес», «Ключевая», «Миша Мар», «Леся Гильза» и еще штук 10 артистов. Всех перечислил, вот и готова подводка. И это, конечно, какой-то адский ад. Это апофеоз всех вот этих бесконечных дуэтов, трио, перепрыгиваний из песни в песню и всех прочих коллабораций просто ради коллаборации. Если то, что на старте нашего радио называли говнорок, то что тогда это? Постговнорок? Все шутки про сводный хор ветеранов отечественного рока сразу оставим в стороне, не смешно. Даже участие в этой истории нескольких неплохих артистов не спасает, а скорее их мажет черной краской. Хотя по факту это в некоторой степени сборник «Нашествия 26». Просто в одной песне. Увы, такие нынче времена. Короче, я еще долго могу набрасывать, но дело в том, что я этот номер не сыграю. Не в мою смену. Я все-таки пытаюсь привить слушателю вкус к хорошей музыке. Это не она. Оставим для других передач. А что она? Да что угодно. Как в другом анекдоте. Ты придешь на встречу одноклассников? Не, у меня причина. Какая? Любая. Так и у нас сейчас. Кто еще тут у нас в претендентах на последнее место в программе? На этой неделе выпустили новые треки «Нуки», «Муджус», «Дэн Дёрти», «Тима ищет света», «Радиотехника», «Павел Кашин», «Дела поважнее» и многие другие. Все в меру хорошие, но каких-то суперхитов нет. Поэтому просто тяну жребий и получаем «Дэн Дёрти». Очень хороший, талантливый музыкант и продюсер, тоже вполне себе может создать Фандом и Фэмили, и фестиваль. И уверен, что наблюдать за ним будет в разы интереснее. Новый номер Дениса называется «Твой день закончился сейчас». Это символично, потому что и мой день сейчас закончился. На сегодня все. Это был какой-то прям один из самых сложных выпусков «Фонотеки». Видимо, все уже действительно в больших выходных, чего и вам, нам, всем желаю. Отправляемся туда и до встречи через неделю. Наверное. А если нет, то послушайте этот финал через неделю еще раз. Меня зовут Андрей Куренков, и я рулевой этого обоза. А хорошей музыки должно быть много. Пока. Дэн Дёрти, твой день закончился сейчас.

«Фонотека» на нашем радио. Наше радио.

0: Наша реклама. Каждую пятницу с 7 вечера и по субботам с 12 дня самый честный хит-парад отечественной музыки. Голосуй за любимые песни. Слушай 13 лучших в итоговом выпуске.
1: Не любите утро? Да вы просто не умеете его готовить.
2: Рецепт нашего радио. Записывайте.
3: Берем ярких, харизматичных ведущих, настаиваем на качественной музыке, добавляем острые сюжеты, пикантные новости, щепотку искрометного юмора, даем немного настояться и...
1: Чувствуете, как поднимается настроение?
2: Ваше утро готово.
0: Готовые рецепты отличного настроения в утреннем шоу «Подъемники». По будням с 7 до 11 на нашем радио.
3: Угощайтесь.
4: Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Ирокез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио «Про панк».
5: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
4: Теперь по средам с 10 вечера.
5: О да, молодежно, грязно и отвязно.
4: На нашем радио.
6: Знаете ли вы, каждый год в июле месяце финны проводят чемпионат по ношению жен на руках. По правилам, жена должна весить не менее 49 килограммов и быть старше 17 лет. Участники должны преодолеть почти 254 метра. В каждом забеге участвуют две пары. Жену можно нести как угодно, перекинув через плечо или за спину лицом вниз. Одно из правил остается важным. Все должны получить истинное удовольствие. Абсолютными чемпионами заслуженно считаются эстонцы. Именно им принадлежит мировой рекорд в 55,5 секунд на данной дистанции и победы в 11 чемпионатах. Но главное, победитель получит столько пива, сколько весит жена, которую он нес.
0: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
7: Сядьте в машину. Пристегните ремни. Включите наше радио. И приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1. Поехали!
0: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. Тест-драйв по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
8: Проверено на себе.
0: Еженедельно по средам.
8: Стартуем ровно в 19.
0: Подруливай! Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
9: Соседи будут довольны.
0: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439-50-32.

0: Наша реклама.
1: Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. Тринадцать исполнителей, 13 песен, 13 ступеней к победе и лишь одно – место лидера. Заходи на наша.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7.
2: Знаете ли вы, если вы постоянно испытываете потребность в прослушивании музыки, у вас листомания. Изначально термин предложил немецкий поэт Генрих Гейне для описания необычного явления того времени – эмоционального всплеска поклонников выступлений известного австрийского композитора Ференца Листа. Для середины XIX века подобные проявления воспринимались как болезнь. От навязчивого и неудержимого стремления слушать музыку пытались даже лечить. Но со временем похожий термин зазвучал уже в середине 20-х, когда по всему миру распространилось творчество 4 молодых ливерпульцев, и среди фанатов появились первые битломаны.
1: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Они выросли из битников и люмпен-хиппи. Иракез, косуха и напульсник – их отличительные знаки. Не просто культура, а целая философия. Панки и все о них в новом проекте нашего радио про панк.
3: И для этого здесь я, а точнее Сережа Метель, бессменный ведущий этой новой передачи. Давайте начинать.
1: Теперь по средам с 10 вечера.
3: О да, молодежно, грязно и отвязно.
1: На нашем радио.
4: Сядьте в машину, пристегните ремни, включите наше радио и приготовьтесь к драйву. 3, 2, 1, поехали!
1: 60 минут на максимальной скорости. Автоэксперт Андрей Ломанов проедется по горячим новинкам авторынка. Рейтинги, премьеры, примочки, лайфхаки, дорожные истории для тех, кто за рулем. «Тест-драйв» по-нашему. Авторитетная автомобильная программа с солидным стажем.
5: Проверено на себе.
1: Еженедельно по средам.
5: Стартуем ровно в 19.
1: Подруливай!
6: Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое.
1: На сайте наша.ру есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо.
7: От создателей подкаста «Историс», программ «Летопись» и «Чартова дюжина». Авторский проект Андрея Куренкова. «Фонотека» на нашем радио.
8: Каждую неделю максимально просто, интересно и познавательно о последних музыкальных новинках. Пополняем «Фонотеку».
7: Релизы отечественной инди и рок-сцены достойные вашего внимания. Слушайте каждый четверг в 10 вечера в эфире нашего радио и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
8: И, как говорил один мой давний знакомый, хорошей музыки должно быть много.
9: По вторникам за час до полуночи в нашем эфире.
1: Музыка высокого напряжения с Алексеем Петровским. Жесткий диск. Подгружай мощные горячие треки серьезных парней.
10: Соседи будут довольны.
1: По вторникам ровно в 23 часа на нашем радио.
11: Записывай, запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Нижнем Новгороде 439 50 32.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что ты...

всем своем. Можно и про поля, да про тополя. Это дело не хитрое, вуаля. Я бы точно смог, только точит тля, заставляя меня.

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.